аутоимунских болезнях и на несреча автобусов ЧРК 6 пошкодованих там на Северном Приморском. Ина Сименжеко Питар на первом зминку е плачала. Она прави, же наш знаний спортник там в Америке. С тем мед ними психично наймощнейшие астрологские знаки, туди о тем пишею, у словенских новицах. Скратка, велико занимивого браня и у словенских новицах, дневнику, делу и туди у недельцу. И все са же при ваших продавальцах. Mi pa se vračamo glasbi, slišali bomo ansambl Lojzeta Slaka, fantje spravo pravno bodo prepevali v valčku Krka sanjava.

0: Любил бы те общепетувало.
1: Какшен романтичен фант! Кар домов би га узела и заплясала би об валових радия срака.